Darte la rosa, yo rien bien. No tan changa pilio kamni mungni. Mgembera na haya na etu kana njia mna hayula ni zamani. No tan chishi unyo zaida. No ni zara maha pilio kamni. Та ёл чангана, ну не зармиза, вани си уню дейда. На нерен зелёрун да, аптан да варроны, и сунго зай уын. Ну гаса ванда, ане, эрил арчан. Мани уня, хану ваня кандил, силерун, силерун иню. Та ане, ты ваня, сунго зай уын. Не гай, мани мгим нан, ты ваня. Ой, маня, арая на дерье, мне дорога, мне не тикет, мне дир, у него тикет мясо, или не могу не мясо. И они я кунга я, они русана чоту, они не разом да не, мне брать на нунга завар, они дерье ма, не гай ты не, они мне мне, маня, ты не, сибил пай дерье, мне дорога, мне не. Эти кау майона не могу не мяза. Танга не гай не манга не. Дуэй не ганя гауэ мне гану гане. Парьеге ноу дире мне таре язым гане. Тикэз мандир уни га тикэз мая гарка не могу не мяза. Танга не гай не манга не. Ярзан да нягам ге мне гану гане. Не арзан не нягай. Кеда нунга завара, хайя разу нём, нем дата не ванга, хайя разу нюнгай, ай уну тэй, не вай, мне сидя, вай унгай, мне ловня, мне не атыни. Дама нюнгай, шатна авто, никогда нулта не заванга, хайя разу нём, нем да ванга, хайя разу нюнгай, авто тая кэйте, золота тэза, иди за засэ. Маню не докоча мята, ганя, капун ямта я маню, ганя, не докоча мята, ням пану галам надрям зарабаню, ганя, ирыни, ня, си уну, пану мня, да на клпи, ганя, ирыни, ня, ганя, си ун дарюн да сам ня, да на клпи, ганя, там они себе мне лежа, ганя, ням пану на маня,

шадулары о мяг нянг язам гни тай ольчен гнанг нэ э чо мяванг нанг ту нин дим бине гни хурка мне о зай гар ту не я кото на я тез гни Ouais,